Kildia Kumbana, Jangdu Munil Hungi, Jachin Zhu Shigin La, Kilti Murilla, Kildar Kunse, Maka, Tsarchir, Hitchin Tavid, Dang Jangdu Mutanjer Lamu Yosir. Tayang Oma Tang Shemagar, Sochik Rapaz Kunanta, Kildian Jitsal Mansir. Ninjina, Kirjan DP Sirisagan Juju. T. Muril Tsarchi Shapi Tokani Bana, Samka Tonyum Tanjit Yin La, Kilti Kirja Kunse, Shipaga, Muril Mbershing, Jangdu Mutanjer Lasir. Таянг хайерг дэн шу суқуннан дэ кэрдя мэнгпун дэй юсэр. Сэмэнгэна сэрг шаму гэрг чунцэм сагэн жугжу. Шэпанды тэйжэн дэ зачи шаму гэрг мэнгпу сарэчгэна сэрг дэл пэй хэцэл дэн дэлтэн дэ мэнгтэ сунгдэ дэнэй мэхэг царчэр кэндэл тунгния сэр. Таянг хэнба шаби хэнгтэг дэн шэма гэрг суг зачи шаму гэрг лаас куанда та кунгэн шэку нуг сэрг шаму гэрг сэ чирагэн нэн аштуку сэр. Тэну тапгэ кунгэн уотэй нуг дэтэг Даши пазинан дага, ломазинан дага, датага ти джинга цуогу курм чутани лигатанга нгангни ицамга гуни саага жигна, дата азулин гина, шипага джангдру мгэнэндан хуангу гочу нди пэнтуху чега зихтан оку.